0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 28 сентября, католическая церковь чтит память святого мученика Вячеслава Чешского. Святой князь Вячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. «Стремление мое – исполнять волю Бога».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Вечером 26 сентября, продолжая апостольский визит во Францию, Лев XIV прибыл на вертолете в Лурд и у грота Массабьель возглавил молебен с участием многочисленных паломников. Перед статуей Богородицы папа прикоснулся к скале грота, испил поднесенную ему воду из источника и возжег свечу. В начале молитвы папа обратился к Богородице, непорочному зачатию, напомнив, что именно на этом благословенном месте она с нежностью говорила со святой Бернадеттой Суберу, смиренной дочерью французского народа, передавая миру светлое послание молитвы, покаяния и надежды. Обращаясь к Деве Марии, верной покровительнице Франции, Лев XIV и спрашивал для страны дара братского согласия и гармоничного общества, свободного от насилия и ненависти, где каждый мог бы трудиться, создавать семью и жить в спокойствии, а самые обездоленные и бедные всегда находили бы поддержку. Он молился о мудрых и щедрых руководителях, готовых к самопожертвованию ради общего блага, дабы они хранили согласие народа, защищали основные права человека и мир во всем мире, навсегда отвергая логику войны. Папа верил Пресвятой Деве народ Божий и особенно дорогие ее сердцу христианские семьи, и спрашивая обновления их веры и упования на благодать Иисуса,

0: в повседневных тяготах. Он молился, дабы семьи были открытыми жизни, чтобы Господь пробуждал в них новые призвания, особенно к священству и монашеству. А церковь во Франции указывала молодежи путь Евангелия для созидания справедливого и братского общества. Особое место в молитве заняли насущные нужды паломников, особенно больных и страждущих, которые приехали в Лурд в поисках сил и исцеления, а также прошения тех, кто их сопровождает. Лев XIV верил Богородице их родных и близких, в том числе усопших, молясь об устранении всех преград, отделяющих многих от ее возлюбленного сына, и дабы Христос воцарился в сердцах всех людей.
1: Et fait qu'il règne en tous les cœurs. Amen.
0: После молитвы «Отче наш» и апостольского благословения Лев XIV возложил к подножию статуи Богородицы Лурдской золотую розу.

0: Утром 27 сентября Папа Лев XIV возглавил в Богородичном святилище Лурда торжественную мессу. Обращаясь к тысячам паломников, он призвал к молитве, покаянию и надежде, особенно в невзгодах и страданиях. Комментируя фразу из Евангелия «Вы не раскаялись», Папа напомнил слова пророка Иезекииля: «Если праведник отступает от правды и творит беззаконие, он умирает за содеянное зло, но если обращается, то поистине будет жить». Поэтому призыв к покаянию остается насущным. Обратиться к Богу необходимо сегодня, а не завтра. Именно это послание заключено в словах Богородицы к святой Бернадетте Суберу: «Я обещаю тебе счастье не в этом мире, но в другом». В этот исторический момент в обществе, стремящемся к прогрессу и материальному благополучию, но порой склонном забывать о горизонте вечности, Мария приходит, чтобы напомнить о величии и масштабе нашего призвания к жизни, вечной жизни. Лурд, подчеркнул папа, особый знак христианской надежды. В то время как современность пытается пересмотреть ценность человеческой жизни в болезни, старости и страдании, в Лурде человеческая уязвимость не отвергается и не лишает человека достоинства. Костыли, инвалидные коляски, скрытые слезы — это не преграды, а пространство, где человек полностью принят и преображен бесконечной любовью Господа. Больные и страждущие находятся в самом сердце церковной общины. Лев XIV напомнил о настойчивом призыве Богородицы в Лурде: «Покаяние, покаяние, покаяние». Эти слова обращены не только к каждому лично, но и ко всему миру, страдающему от войн и насилия. Источник зла находится в сердце человека, поэтому перемены должны начинаться с собственного обращения и покаяния. Церковь также призвана смиренно признавать свои ошибки и позволять Богу исцелять ее раны. Обращаясь к больным, папа отметил особое значение их страданий, переживаемых в единении с Христом. Боль и немощь, принятые с верой, становятся подлинным путем искупления, на котором недугующие занимают исключительное место в самом сердце Церкви. Лев XIV призвал паломников возвращаться домой миссионерами надежды. Лурд рождает покой и радость надежды именно в сердце испытаний. А Пресвятая Богородица помогает смотреть на все с новым сердцем и, как светозарная утренняя звезда, ведет навстречу жизни во Христе. В полдень, в завершение мессы в Богородичном святилище Лурда, папа призвал христианские общины всего мира молиться святым розариям в течение октября с особым намерением, дабы прекратились войны и воцарился мир между конфликтующими народами. Обращаясь к тысячам паломников, Лев XIV напомнил, что именно в Лурде непорочная дева явилась святой Бернадетте с четками розария в руках и направляла ее молитву. Святейший Отец настоятельно призвал посвятить ближайший месяц усердной молитве о мире, сопровождая ее конкретными делами покаяния и милосердия, с непрестанным усердием, способствуя диалогу и примирению. «Да ходатайствует за нас Пресвятая Матерь», — воззвал епископ Рима и вместе с паломниками вознес полуденную молитву «Ангел Господень». По словам папы, эта простая и прекрасная богородичная молитва помогает ежедневно жить в согласии с волей Божьей, следуя примеру Девы Марии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь. Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Трудные вопросы.
2: Трудные вопросы.

В эфире Русской службы радио Ватикана еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, чем отличается благотворительность церкви от любой другой благотворительности.

0: Обратимся к истокам каритативного служения Церкви. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Читаем во второй главе Деяний святых апостолов. И далее, в пятой главе, мы видим, что уже с самого начала возникали проблемы. Вспомним известную историю Анании, утаившего стоимость своей земли. Шестая глава также начинается с проблемы. Эллинисты возмущались, что их вдов пренебрегают в распределении помощи. Первая церковная община очень скоро поняла, что для более эффективного осуществления милосердия необходима организованность. Таким образом, в фундаментальной структуре церкви появилась диакония как институциональное, организованное служение любви к ближнему, осуществляемое общинно и упорядоченно. Это было служение не только материальное, но и духовное. На служение диаконии были избраны, читаем в 6 главе Деяний святых апостолов, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Они были поставлены 12 апостолами, которые возложили на них руки, совершив тем самым первое рукоположение в диаконы. С возрастанием и распространением церкви практика милосердия утвердилась как одно из основных ее измерений. Служение милосердной любви относится к самой сущности церкви, точно так же, как и служение таинств или проповедь Евангелия. В церкви все эти три аспекта служения подразумевают друг друга и неразделимы между собой. Почему же так важно осуществлять это служение? Главная причина, о которой пишет Папа Бенедикт XVI в энциклике «Бог есть любовь», заключается в том, что каждый человек, помимо справедливости, всегда нуждается в милосердной любви. Церковное служение милосердия — это не просто социальное служение, которое как бы случайно оказалось в рамках церкви. Нет, это служение — часть самой природы церкви. Так же, как божественный логос соответствует человеческому благовестию, слову веры, любви агапы, Богу, который есть любовь, соответствует агапы церкви, ее благотворительности, творения добра. Любовь к ближнему — это задание каждого христианина, но не только. Это задание всей церковной общины на всех уровнях. От местного, то есть от уровня прихода, поместного уровня, то есть епархии, до уровня Вселенской Церкви. Как мы говорили в одной из наших недавних передач, любовь агапы не может оставаться исключительно индивидуальной. Она должна преобразиться в деяние церкви как общины. Вот почему она нуждается в институциональном аспекте. Но зачем вообще нужна церковная благотворительность? Разве недостаточно многочисленных филантропических организаций, которые могут справиться, быть может, даже лучше? Причина в том, что своей каритативной деятельностью церковь, как община, дает свидетельство любви к ближнему и не может от него отказаться в силу самой своей природы, поскольку без нее возвещение Бога, который есть любовь, будет неполным и недостаточным. Церковная благотворительность выходит далеко за рамки простой филантропии, которая тоже, если копнуть поглубже, имеет свои истоки именно в христианской благотворительности. Сам Бог подталкивает нас, и каждый из нас, скорее всего, это не раз испытал на себе при встрече с нуждающимся человеком, сам Бог подталкивает нас облегчать страдания и нищету. Поэтому, оказывая каритативную помощь, Церковь несет страждущему миру самого Господа, даже без слов. каковы же основные отличия каритативной деятельности церкви от любой другой благотворительности? Во-первых, помогая ближнему, церковная община несет ему любовь Бога, которую она сама прежде получила. Во-вторых, эта помощь вдохновлена личностью Иисуса Христа. Он – истинный источник этой любви. Плоды нашей помощи зависят от того, насколько сильна наша вера. Помимо профессионализма, для сотрудника церковной благотворительной организации важен опыт личной встречи с Христом. Только если Христос действительно прикоснулся к сердцу, это сердце способно нести любовь другим. Благотворительная программа христианина заключается в том, чтобы иметь сердце, которое видит, которое распознает потребность в любви и действует, исходя из этой потребности. Хартией церковного служения милосердия является гимн любви святого апостола Павла. Он помогает не впасть в риск чистого активизма. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Кроме того, церковная благотворительность всегда сопровождается молитвой, благодаря которой верующий не претендует на то, чтобы заменить собою Бога или, наоборот, смириться с ситуацией нищеты. Молитва помогает избежать риска исправления Божьих замыслов и побуждает черпать в Боге свет и силу, побеждающую эгоизм. Каритативная деятельность церкви свободна от идеологии и политических партий. Она всегда на стороне тех, кто нуждается. И еще, церковная благотворительность не ведет к прозелитизму. Это абсолютно бескорыстное служение любви, осуществляемое без скрытых целей. Но это вовсе не значит, что Бог, Христос не должны упоминаться. Служитель милосердия знает, когда время говорить о нем, а когда время молчать, оставляя говорить только любовь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 28 сентября. Католическая церковь чтит память святого мученика Вячеслава Чешского. Святой князь Вячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. Стремление мое – исполнять волю Бога.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 26 сентября, продолжая апостольский визит во Францию, Лев XIV прибыл на вертолете в Лурд, и у грота Массабьель возглавил молебен с участием многочисленных паломников. Перед статуей Богородицы папа прикоснулся к скале грота, испил поднесенную ему воду из источника и возжег свечу. В начале молитвы папа обратился к Богородице, непорочному зачатию, напомнив, что именно на этом благословенном месте она с нежностью говорила со святой Бернадеттой Суберу, смиренной дочерью французского народа, передавая миру светлое послание молитвы, покаяния и надежды. Обращаясь к Деве Марии, верной покровительнице Франции, Лев XIV и спрашивал для страны дара братского согласия и гармоничного общества, свободного от насилия и ненависти, где каждый мог бы трудиться, создавать семью и жить в спокойствии, а самые обездоленные и бедные всегда находили бы поддержку. Он молился о мудрых и щедрых руководителях, готовых к самопожертвованию ради общего блага, дабы они хранили согласие народа, защищали основные права человека и мир во всем мире, навсегда отвергая логику войны. Папа верил Пресвятой Деве народ Божий и особенно дорогие ее сердцу христианские семьи, и спрашивая обновления их веры и упования на благодать Иисуса в повседневных тяготах. Он молился, дабы семьи были открытыми жизни, чтобы Господь пробуждал в них новые призвания, особенно к священству и монашеству. А церковь во Франции указывала молодежи путь Евангелия для созидания справедливого и братского общества. Особое место в молитве заняли насущные нужды паломников, особенно больных и страждущих, которые приехали в Лурд в поисках сил и исцеления, а также прошения тех, кто их сопровождает. Лев XIV верил Богородице их родных и близких, в том числе усопших, молясь об устранении всех преград, отделяющих многих от ее возлюбленного сына, и дабы Христос воцарился в сердцах всех людей. После молитвы «Отче наш» и апостольского благословения Лев XIV возложил к подножию статуи Богородицы Лурдской золотую розу.

0: Утром 27 сентября папа Лев XIV возглавил в Богородичном святилище Лурда торжественную мессу. Обращаясь к тысячам паломников, он призвал к молитве, покаянию и надежде, особенно в невзгодах и страданиях. Комментируя фразу из Евангелия «Вы не раскаялись», папа напомнил слова пророка Иезекииля: «Если праведник отступает от правды и творит беззаконие, он умирает за содеянное зло, но если обращается, то поистине будет жить». Поэтому призыв к покаянию остается насущным. Обратиться к Богу необходимо сегодня, а не завтра. Именно это послание заключено в словах Богородицы к святой Бернадетте Суберу: «Я обещаю тебе счастье не в этом мире, но в другом». В этот исторический момент в обществе, стремящемся к прогрессу и материальному благополучию, но порой склонном забывать о горизонте вечности, Мария приходит, чтобы напомнить о величии и масштабе нашего призвания к жизни, вечной жизни. Лурд, подчеркнул папа, особый знак христианской надежды. В то время как современность пытается пересмотреть ценность человеческой жизни в болезни, старости и страдании, в Лурде человеческая уязвимость не отвергается и не лишает человека достоинства. Костыли, инвалидные коляски, скрытые слезы — это не преграды, а пространство, где человек полностью принят и преображен бесконечной любовью Господа. Больные и страждущие находятся в самом сердце церковной общины. Лев XIV напомнил о настойчивом призыве Богородицы в Лурде: «Покаяние, покаяние, покаяние». Эти слова обращены не только к каждому лично, но и ко всему миру, страдающему от войн и насилия. Источник зла находится в сердце человека, поэтому перемены должны начинаться с собственного обращения и покаяния. Церковь также призвана смиренно признавать свои ошибки и позволять Богу исцелять ее раны. Обращаясь к больным, папа отметил особое значение их страданий, переживаемых в единении с Христом. Боль и немощь, принятые с верой, становятся подлинным путем искупления, на котором недугующие занимают исключительное место в самом сердце Церкви. Лев XIV призвал паломников возвращаться домой миссионерами надежды. Лурд рождает покой и радость надежды именно в сердце испытаний. А Пресвятая Богородица помогает смотреть на все с новым сердцем и, как светозарная утренняя звезда, ведет навстречу жизни во Христе. В полдень, в завершение мессы в Богородичном святилище Лурда, папа призвал христианские общины всего мира молиться святым розарием в течение октября с особым намерением, дабы прекратились войны и воцарился мир между конфликтующими народами. Обращаясь к тысячам паломников, Лев XIV напомнил, что именно в Лурде непорочная дева явилась святой Бернадетте с четками розария в руках и направляла ее молитву. Святейший Отец настоятельно призвал посвятить ближайший месяц усердной молитве о мире, сопровождая ее конкретными делами покаяния и милосердия, с непрестанным усердием, способствуя диалогу и примирению. «Да ходатайствует за нас Пресвятая Матерь», — воззвал епископ Рима и вместе с паломниками вознес полуденную молитву «Ангел Господень». По словам папы, эта простая и прекрасная богородичная молитва помогает ежедневно жить в согласии с волей Божьей, следуя примеру Девы Марии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире Русской службы радио Ватикана еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, чем отличается благотворительность церкви от любой другой благотворительности.

0: Обратимся к истокам каритативного служения Церкви. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Читаем во второй главе Деяний святых апостолов. И далее, в пятой главе, мы видим, что уже с самого начала возникали проблемы. Вспомним известную историю Анании, утаившего стоимость своей земли. Шестая глава также начинается с проблемы. Эллинисты возмущались, что их вдов пренебрегают в распределении помощи. Первая церковная община очень скоро поняла, что для более эффективного осуществления милосердия необходима организованность. Таким образом, в фундаментальной структуре церкви появилась диакония как институциональное, организованное служение любви к ближнему, осуществляемое общинно и упорядоченно. Это было служение не только материальное, но и духовное. На служение диаконии были избраны, читаем в 6 главе Деяний святых апостолов, 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Они были поставлены 12 апостолами, которые возложили на них руки, совершив тем самым первое рукоположение в диаконы. С возрастанием и распространением церкви практика милосердия утвердилась как одно из основных ее измерений. Служение милосердной любви относится к самой сущности церкви, точно так же, как и служение таинств или проповедь Евангелия. В церкви все эти три аспекта служения подразумевают друг друга и неразделимы между собой. Почему же так важно осуществлять это служение? Главная причина, о которой пишет Папа Бенедикт XVI в энциклике «Бог есть любовь», заключается в том, что каждый человек, помимо справедливости, всегда нуждается в милосердной любви. Церковное служение милосердия – это не просто социальное служение, которое как бы случайно оказалось в рамках церкви. Нет, это служение – часть самой природы церкви. Так же, как божественный логос соответствует человеческому благовестию, слову веры, любви агапы, Богу, который есть любовь, соответствует агапы церкви, ее благотворительности, творения добра. Любовь к ближнему – это задание каждого христианина, но не только. Это задание всей церковной общины на всех уровнях, от местного, то есть от уровня прихода, поместного уровня, то есть епархии, до уровня Вселенской Церкви. Как мы говорили в одной из наших недавних передач, любовь агапе не может оставаться исключительно индивидуальной. Она должна преобразиться в деяние Церкви как общины. Вот почему она нуждается в институциональном аспекте. Но зачем вообще нужна церковная благотворительность? Разве недостаточно многочисленных филантропических организаций, которые могут справиться, быть может, даже лучше? Причина в том, что своей каритативной деятельностью церковь, как община, дает свидетельство любви к ближнему и не может от него отказаться в силу самой своей природы, поскольку без нее возвещение Бога, который есть любовь, будет неполным и недостаточным. Церковная благотворительность выходит далеко за рамки простой филантропии, которая тоже, если копнуть поглубже, имеет свои истоки именно в христианской благотворительности. Сам Бог подталкивает нас, и каждый из нас, скорее всего, это не раз испытал на себе при встрече с нуждающимся человеком, сам Бог подталкивает нас облегчать страдания и нищету. Поэтому, оказывая каритативную помощь, Церковь несет страждущему миру самого Господа, даже без слов. каковы же основные отличия каритативной деятельности церкви от любой другой благотворительности? Во-первых, помогая ближнему, церковная община несет ему любовь Бога, которую она сама прежде получила. Во-вторых, эта помощь вдохновлена личностью Иисуса Христа. Он – истинный источник этой любви. Плоды нашей помощи зависят от того, насколько сильна наша вера. Помимо профессионализма, для сотрудника церковной благотворительной организации важен опыт личной встречи с Христом. Только если Христос действительно прикоснулся к сердцу, это сердце способно нести любовь другим. Благотворительная программа христианина заключается в том, чтобы иметь сердце, которое видит, которое распознает потребность в любви и действует, исходя из этой потребности. Хартией церковного служения милосердия является гимн любви святого апостола Павла. Он помогает не впасть в риск чистого активизма. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Кроме того, церковная благотворительность всегда сопровождается молитвой, благодаря которой верующий не претендует на то, чтобы заменить собою Бога или, наоборот, смириться с ситуацией нищеты. Молитва помогает избежать риска исправления Божьих замыслов и побуждает черпать в Боге свет и силу, побеждающую эгоизм. Каритативная деятельность церкви свободна от идеологии и политических партий. Она всегда на стороне тех, кто нуждается. И еще, церковная благотворительность не ведет к прозелитизму. Это абсолютно бескорыстное служение любви, осуществляемое без скрытых целей. Но это вовсе не значит, что Бог, Христос не должны упоминаться. Служитель милосердия знает, когда время говорить о нем, а когда время молчать, оставляя говорить только любовь.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Этим христианским приветствием всегда открываются и завершаются передачи Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу – это не только наш девиз, но и программа действий всего Радио Ватикана и каждого из нас. Сегодня, 29 сентября, Католическая Церковь чтит память святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Архангел Гавриил является покровителем Радио Ватикана. Радио Ватикана, Радио Папы неустанно провозглашает послание, вложенное Архангелом Гавриилом в сердце Пресвятой Девы Марии. Это послание благодати, мира и спасения. Посредством Радио Ватикана благая весть о спасении доходит до всех уголков земли, до самых отдаленных регионов, чтобы нести всем людям доброй воли Слово Божье, Слово мира, надежды и любви, провозглашаемое даже в самые трагические периоды человеческой истории. Все мы, сотрудники Радио Ватикана, осознаем огромную ответственность нашей миссии и стараемся исполнять ее в духе веры.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Мы надеемся, что миротворческая миссия кардинала Дзуппи продолжится и что он сможет с готовностью вернуться в Москву, также и с тем, чтобы убедиться, как много делает поместная церковь и российские католики. Это пожелание выразил после недавней поездки в Москву архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий в Ватиканском госсекретариате отдел по связям с государствами и международными организациями. С 28 по 30 сентября кардинал Дзуппи осуществляет свою миссию в Москве. В программе институциональные встречи, связанные с вопросами военнопленных и перемещенных детей. Кардинал Дзуппи, глава Итальянской епископской конференции и специальный посланник Папы Льва XIV по гуманитарным вопросам, отправился в Российскую Федерацию уже в третий раз. Он был в Москве также в июне 23 и в октябре 24 года. Нынешний визит последовал за июльской поездкой Дзуппи в Украину, где он, в частности, посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. Вопрос военнопленных с обеих сторон и детей, перевезенных из своих домов и находящихся вдали от собственных семей, вновь будет в центре переговоров. В интервью агентству ТАСС посланник Его Святейшества пояснил: «Встречи с российскими должностными лицами запланированы на понедельник, вторник и среду. Все они охватывают миссию, вверенную мне изначально Папой Франциском и затем подтвержденную Папой Львом XIV. Я получил задание поддержать усилия сторон по вопросам, касающимся детей, обмена пленными и проблемам, связанным с последствиями конфликта для гражданских лиц». Дзуппи добавил, что Святейший Престол анализирует все запросы, поступающие как со стороны Украины, так и со стороны России, в рамках уже начавшегося диалога. «Мы хотим и дальше развивать этот диалог», — отметил специальный посланник Папы, «поскольку осознаем, сколько страданий вызвано войной, и мы стараемся содействовать ее прекращению». Завершая четырехдневный апостольский визит во Францию, проходивший с 25 по 28 сентября, Папа Лев XIV возглавил мессу в кафедральном соборе святого Стефана в Меце на исторической земле Мозель у восточных рубежей Франции. На этой приграничной земле прозвучали слова Папы о прощении, о духовном и моральном наследии Европы и о надежде. Размышляя над литургическими чтениями дня, Папа обратился к ветхозаветным образам пророка Исаии – пустыне, саду и дому. Если пустыня напоминает о простоте и тишине, а сад – о красоте праведной жизни, то дом становится образом мира, который требует общих усилий. Христос в Евангелии учит, как превращать пустыню в оазис, насаждать сады и строить дома через прощение, милосердие и великодушие, а не через месть, возмездие и отказ от примирения. Вы, дети этой земли, терзаемые в прошлом братоубийственными конфликтами, хорошо знаете, тот, кто мстит, не становится сильнее того, кто прощает, отметил папа, подчеркнув, что примирение возможно лишь тогда, когда хватает мужества разорвать цепь обиды. Папа напомнил, что примирение и мир имеют не только личное, но и общественное измерение. Обращаясь к истории Европы, он подчеркнул, что ее духовное и моральное наследие складывалось задолго до современных экономических и политических структур. Своими корнями оно уходит в жизнь людей, которые на протяжении веков жили, проповедовали и передавали учение Евангелия. Особый вклад в эту историю, по словам Папы, внесло монашество не только в духовной и культурной сфере, но и в сфере земледелия и ремесел. Это наследие, подчеркнул Папа, стало основой моральных принципов европейского общества, в их числе первенство человеческой личности и священный характер человеческой жизни на всех ее этапах, защита свободы, семья как основа общества, внимание к бедным и нуждающимся, гостеприимство к чужеземцу и уважение к пожилым. Сам кафедральный собор Святого Стефана, по словам Папы, хорошо иллюстрирует это наследие Европы. Его витражи занимают 6500 квадратных метров. Войдя в собор, человек оказывается словно погруженным в Библию для бедных, полную образов, пронизанную тысячами цветовых бликов и располагающую к молитве и созерцанию. Среди этого многоцветия особое место занимают произведения Марка Шагала. Его работы, встроенные в стены собора, превращают храм в необыкновенный символ экуменического и межрелигиозного диалога. В них, по словам Папы, раскрывается еще один смысл света. Он не отменяет различий, но соединяет разные истории и культуры в единую мозаику мира, столь необходимую нашей эпохе, переживающей разделения и конфликты. Завершая проповедь, Папа пожелал местной общине стать маяком надежды для Франции, Европы и всего мира и верил ее молитвенному заступничеству Пресвятой Девы Марии и всех святых. Утром 27 сентября в амфитеатре Лурда Папа Лев XIV встречался с епископатом Франции. Он призвал иерархов с мужеством и миссионерской изобретательностью отвечать на вызовы современного общества. Папа напомнил о глубокой исторической связи Франции с Пресвятой Девой. Именно в силу этой духовной традиции он призвал не поддаваться разочарованию из-за ошибок и падений прошлого, но с упованием их признавать, исцелять нанесенные раны и заново благовествовать. Лев XIV подчеркнул, что голос церкви вправе звучать в общественных дебатах Франции. В условиях ее специфического светского характера необходимо защищать право церкви проповедовать, воспитывать в подлинной свободе и открыто совершать богослужения. В качестве примера он напомнил оппозиции французских епископов во время недавних дискуссий о конце жизни и призвал их и впредь отстаивать ключевые ценности. Епископ Рима указал на богатое наследие французского католичества, святости, культуры, образования и миссионерской традиции. Восстановление Нотр-Дама может стать символом обновления поместной церкви. Сегодняшнее общество, переживающее поляризацию, рост насилия, неравенства и бедности, особенно нуждается в евангельской надежде и мире, источником которого является Христос, сказавший: «Без меня не можете делать ничего». Особое внимание Лев XIV уделил молодежи. Рост числа молодых взрослых, проходящих катехуменат, он назвал обнадеживающим знаком и призвал епископов сопровождать эту благодать живыми общинами, милосердием и серьезным учением, укорененным в Слове Божьем. Католические школы, оставаясь открытыми для всех, не должны отказываться от своего воспитательного призвания, в центре которого Христос и целостное развитие человека. Лев XIV поблагодарил епископов за решительные меры против сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и призвал продолжать эту работу с максимальной бдительностью. Также необходимо поддерживать священников и заботиться о новых призваниях. С тревогой папа говорил о сокращении монашеских и особенно затворнических призваний, связав обновление церковной жизни с укреплением христианской веры в семьях. Единство, по убеждению папы, одна из главных задач церкви во Франции. Идеологические разделения ослабляют ее свидетельство, однако единство не означает единообразие. Оно требует общей веры, верности церковному преданию, учительству церкви, служению преемника святого Петра, диалога в духе соборности. Единственная программа нового миссионерского порыва остается неизменной, подчеркнул папа: помогать, узнавать и любить Иисуса Христа подлинно, с живой верой, дабы уверовал мир. 27 сентября в Лурде папа Римский встретился с больными, людьми с инвалидностью, медицинскими работниками и волонтерами паломнического центра Нотр-Дам, обращаясь к тем, кто ежедневно сталкивается с человеческой уязвимостью. Он призвал всегда защищать достоинство каждого человека и не допускать, чтобы страдание становилось основанием для лишения жизни. Размышляя о евангельской сцене Благовещения, епископ Рима говорил о взгляде Марии, в котором каждый человек предстает уникальным и бесконечно ценным. В эпоху, когда общество порой предпочитают не замечать человеческую хрупкость, необходим созерцательный взгляд, способность принимать жизнь как дар и видеть в каждом человеке живой образ Творца. Святейший Отец обратился к тем, чье существование осложнено тяжелыми заболеваниями и постоянной болью. «Ни один человеческий закон не должен лишать вас уверенности в вашем достоинстве», — подчеркнул папа. «Достоинство человека не измеряется состоянием здоровья, возрастом или способностью вести самостоятельную жизнь. Оно присуще ему уже потому, что он человек». Именно в силу этого неотъемлемого достоинства искушение лишить человека жизни под предлогом ложного сострадания должно быть решительно отвергнуто. Невозможно считать нормальным лишение жизни. То, что законно, не обязательно нравственно. Папа призвал медработников быть прежде всего служителями жизни, заботиться о страждущем человеке, а не устранять его. Никто не имеет права, основываясь на лабораторных алгоритмах, решать судьбу конкретного эмбриона или старика. Медицина никогда не должна становиться служанкой запрограммированной смерти. В этом контексте Лев XIV призвал неустанно развивать паллиативную помощь и медицинские исследования, сопровождать больных с профессиональностью и нежностью. Поблагодарив работников центра, врачей, медсестер, волонтеров, капелланов и другие команды, служащие паломникам, папа напомнил больным: «Вы не бремя, а живое сердце нашей человечности и драгоценное сокровище для церкви». Он вспомнил и тех, кто не смог приехать в Лурд, и следил за встречей из больничных палат. заверив в молитвенной близости и вверив всех материнскому заступничеству Девы Марии. Вечером 27 сентября в Лурде папа Лев XIV в частном порядке беседовал с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны церковнослужителей, четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Они принимали непосредственное участие в подготовке этой встречи. По сообщению зала печати Святейшего Престола, встреча в епископской резиденции длилась 2 часа. Папа встретился с каждым по отдельности и выслушал их истории, рассказы о пережитой боли и страданиях. Порой они, к сожалению, усугублялись соучастием или молчанием тех, кто мог бы помочь, а также выслушал их предложения о том, как не допустить повторения подобного. В завершение встречи епископ Рима обратился ко всем присутствующим, поблагодарив за болезненное свидетельство и подтвердив решимость сделать все, чтобы пережитое зло никогда не повторилось. Лев XIV выразил духовную близость жертвам и через них всем, кто перенес насилие и до сих пор несет его раны. Он поделился надеждой на сотрудничество, чтобы община верующих все больше становилась местом, где люди любого возраста могут обрести утешение и исцеление. Папа попросил молиться за него и преподал апостольское благословение. Участники встречи передали Святейшему Отцу письма от групп и отдельных лиц, с которыми связалась служба защиты детей при епископской конференции Франции. 1 октября Лев XIV возглавит молитву Розария о мире в Ватиканских садах. Вместе с папой будут молиться дети из римских школ и приходов. Всего ожидается от 700 до 1000 ребят. Эта встреча откроет Всемирную неделю молитвы «Миллион детей молятся Розарием», которая впервые в этом году продлится с 1 по 7 октября и объединит участников из разных стран в общей молитве о мире и единстве. Это молитвенное начинание уже более 20 лет проводит папский фонд «Помощь церкви в беде». В сообщении фонда отмечается, что в октябре, который традиционно посвящен Пресвятой Богородице, эта встреча имеет особенный смысл. Миллионы людей сегодня страдают от войн, насилия, преследований, бедности и неопределенности. Молитвенной встрече в Ватикане созвучно послание Фатимы. «В конце концов, мое непорочное сердце восторжествует». Молитвенная неделя продлится до праздника Пресвятой Богородицы Розария. Епархии, приходы, школы, общины и семьи на разных континентах смогут выбрать свой день для молитвы. Приглашаю всех присоединиться к молитвенной акции. Кардинал Курт Кох, президент Папского фонда «Помощь церкви в беде», префект Департамента по содействию единству христиан, напомнил о непорочном сердце Марии как модели жизни, полностью открытой Святому Духу. Богородица – это пример веры, любви и молитвы. Инициатива «Миллион детей молится Розарием» родилась в Венесуэле в 2005 году. Со временем она превратилась во всемирное молитвенное движение.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Этим христианским приветствием всегда открываются и завершаются передачи Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу – это не только наш девиз, но и программа действий всего Радио Ватикана и каждого из нас. Сегодня, 29 сентября, Католическая Церковь чтит память святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Архангел Гавриил является покровителем Радио Ватикана. Радио Ватикана, Радио Папы неустанно провозглашает послание, вложенное Архангелом Гавриилом в сердце Пресвятой Девы Марии. Это послание благодати, мира и спасения. Посредством Радио Ватикана благая весть о спасении доходит до всех уголков земли, до самых отдаленных регионов, чтобы нести всем людям доброй воли Слово Божье, Слово мира, надежды и любви, провозглашаемое даже в самые трагические периоды человеческой истории. Все мы, сотрудники Радио Ватикана, осознаем огромную ответственность нашей миссии и стараемся исполнять ее в духе веры.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Мы надеемся, что миротворческая миссия кардинала Дзуппи продолжится и что он сможет с готовностью вернуться в Москву, также и с тем, чтобы убедиться, как много делает поместная церковь и российские католики. Это пожелание выразил после недавней поездки в Москву архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий в Ватиканском госсекретариате отдел по связям с государствами и международными организациями. С 28 по 30 сентября кардинал Дзуппи осуществляет свою миссию в Москве. В программе институциональные встречи, связанные с вопросами военнопленных и перемещенных детей. Кардинал Дзуппи, глава Итальянской епископской конференции и специальный посланник Папы Льва XIV по гуманитарным вопросам, отправился в Российскую Федерацию уже в третий раз. Он был в Москве также в июне 23 и в октябре 24 года. Нынешний визит последовал за июльской поездкой Дзуппи в Украину, где он, в частности, посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. Вопрос военнопленных с обеих сторон и детей, перевезенных из своих домов и находящихся вдали от собственных семей, вновь будет в центре переговоров. В интервью агентству ТАСС посланник Его Святейшества пояснил: «Встречи с российскими должностными лицами запланированы на понедельник, вторник и среду. Все они охватывают миссию, вверенную мне изначально Папой Франциском и затем подтвержденную Папой Львом XIV. Я получил задание поддержать усилия сторон по вопросам, касающимся детей, обмена пленными и проблемам, связанным с последствиями конфликта для гражданских лиц». Дзуппи добавил, что Святейший Престол анализирует все запросы, поступающие как со стороны Украины, так и со стороны России, в рамках уже начавшегося диалога. «Мы хотим и дальше развивать этот диалог», — отметил специальный посланник Папы, «поскольку осознаем, сколько страданий вызвано войной, и мы стараемся содействовать ее прекращению». Завершая четырехдневный апостольский визит во Францию, проходивший с 25 по 28 сентября, папа Лев XIV возглавил мессу в кафедральном соборе святого Стефана в Меце на исторической земле Мозель у восточных рубежей Франции. На этой приграничной земле прозвучали слова папы о прощении, о духовном и моральном наследии Европы и о надежде. Размышляя над литургическими чтениями дня, папа обратился к ветхозаветным образам пророка Исаии – пустыне, саду и дому. Если пустыня напоминает о простоте и тишине, а сад – о красоте праведной жизни, то дом становится образом мира, который требует общих усилий. Христос в Евангелии учит, как превращать пустыню в оазис, насаждать сады и строить дома – через прощение, милосердие и великодушие, а не через месть, возмездие и отказ от примирения. Вы, дети этой земли, терзаемые в прошлом братоубийственными конфликтами, хорошо знаете, тот, кто мстит, не становится сильнее того, кто прощает, отметил папа, подчеркнув, что примирение возможно лишь тогда, когда хватает мужества разорвать цепь обиды. Папа напомнил, что примирение и мир имеют не только личное, но и общественное измерение. Обращаясь к истории Европы, он подчеркнул, что ее духовное и моральное наследие складывалось задолго до современных экономических и политических структур. Своими корнями оно уходит в жизнь людей, которые на протяжении веков жили, проповедовали и передавали учение Евангелия. Особый вклад в эту историю, по словам папы, внесло монашество не только в духовной и культурной сфере, но и в сфере земледелия и ремесел. «Это наследие, — подчеркнул папа, — стало основой моральных принципов европейского общества, в их числе первенство человеческой личности и священный характер человеческой жизни на всех ее этапах, защита свободы, семья как основа общества, внимание к бедным и нуждающимся, гостеприимство к чужеземцу и уважение к пожилым». Сам кафедральный собор святого Стефана, по словам папы, хорошо иллюстрирует это наследие Европы. Его витражи занимают 6500 квадратных метров. Войдя в собор, человек оказывается словно погруженным в Библию для бедных, полную образов, пронизанную тысячами цветовых бликов и располагающую к молитве и созерцанию. Среди этого многоцветия особое место занимают произведения Марка Шагала. Его работы, встроенные в стены собора, превращают храм в необыкновенный символ экуменического и межрелигиозного диалога. В них, по словам папы, раскрывается еще один смысл света. Он не отменяет различий, но соединяет разные истории и культуры в единую мозаику мира, столь необходимую нашей эпохе, переживающей разделения и конфликты. Завершая проповедь, папа пожелал местной общине стать маяком надежды для Франции, Европы и всего мира и верил ее молитвенному заступничеству Пресвятой Девы Марии и всех святых. Утром 27 сентября в амфитеатре Лурда папа Лев XIV встречался с епископатом Франции. Он призвал иерархов с мужеством и миссионерской изобретательностью отвечать на вызовы современного общества. Папа напомнил о глубокой исторической связи Франции с Пресвятой Девой. Именно в силу этой духовной традиции он призвал не поддаваться разочарованию из-за ошибок и падений прошлого, но с упованием их признавать, исцелять нанесенные раны и заново благовествовать. Лев XIV подчеркнул, что голос церкви вправе звучать в общественных дебатах Франции. В условиях ее специфического светского характера необходимо защищать право церкви проповедовать, воспитывать в подлинной свободе и открыто совершать богослужения. В качестве примера он напомнил оппозиции французских епископов во время недавних дискуссий о конце жизни и призвал их и впредь отстаивать ключевые ценности. Епископ Рима указал на богатое наследие французского католичества, святости, культуры, образования и миссионерской традиции. Восстановление Нотр-Дама может стать символом обновления поместной церкви. Сегодняшнее общество, переживающее поляризацию, рост насилия, неравенства и бедности, особенно нуждается в евангельской надежде и мире, источником которого является Христос, сказавший: «Без меня не можете делать ничего». Особое внимание Лев XIV уделил молодежи. Рост числа молодых взрослых, проходящих катехуменат, он назвал обнадеживающим знаком и призвал епископов сопровождать эту благодать живыми общинами, милосердием и серьезным учением, укорененным в Слове Божьем. Католические школы, оставаясь открытыми для всех, не должны отказываться от своего воспитательного призвания, в центре которого Христос и целостное развитие человека. Лев XIV поблагодарил епископов за решительные меры против сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и призвал продолжать эту работу с максимальной бдительностью. Также необходимо поддерживать священников и заботиться о новых призваниях. С тревогой папа говорил о сокращении монашеских и особенно затворнических призваний, связав обновление церковной жизни с укреплением христианской веры в семьях. Единство, по убеждению папы, одна из главных задач церкви во Франции. Идеологические разделения ослабляют ее свидетельство, однако единство не означает единообразие. Оно требует общей веры, верности церковному преданию, учительству церкви, служению преемника святого Петра, диалога в духе соборности. Единственная программа нового миссионерского порыва остается неизменной, подчеркнул папа: помогать, узнавать и любить Иисуса Христа подлинно, с живой верой, дабы уверовал мир. 27 сентября в Лурде папа Римский встретился с больными, людьми с инвалидностью, медицинскими работниками и волонтерами паломнического центра Нотр-Дам, обращаясь к тем, кто ежедневно сталкивается с человеческой уязвимостью. Он призвал всегда защищать достоинство каждого человека и не допускать, чтобы страдание становилось основанием для лишения жизни. Размышляя о евангельской сцене Благовещения, епископ Рима говорил о взгляде Марии, в котором каждый человек предстает уникальным и бесконечно ценным. В эпоху, когда общество порой предпочитают не замечать человеческую хрупкость, необходим созерцательный взгляд, способность принимать жизнь как дар и видеть в каждом человеке живой образ Творца. Святейший Отец обратился к тем, чье существование осложнено тяжелыми заболеваниями и постоянной болью. «Ни один человеческий закон не должен лишать вас уверенности в вашем достоинстве», — подчеркнул папа. «Достоинство человека не измеряется состоянием здоровья, возрастом или способностью вести самостоятельную жизнь. Оно присуще ему уже потому, что он человек». Именно в силу этого неотъемлемого достоинства искушение лишить человека жизни под предлогом ложного сострадания должно быть решительно отвергнуто. Невозможно считать нормальным лишение жизни. То, что законно, не обязательно нравственно. Папа призвал медработников быть прежде всего служителями жизни, заботиться о страждущем человеке, а не устранять его. Никто не имеет права, основываясь на лабораторных алгоритмах, решать судьбу конкретного эмбриона или старика. Медицина никогда не должна становиться служанкой запрограммированной смерти. В этом контексте Лев XIV призвал неустанно развивать паллиативную помощь и медицинские исследования, сопровождать больных с профессиональностью и нежностью. поблагодарив работников центра, врачей, медсестер, волонтеров, капелланов и другие команды, служащие паломникам, папа напомнил больным: «Вы не бремя, а живое сердце нашей человечности и драгоценное сокровище для церкви». Он вспомнил и тех, кто не смог приехать в Лурд, и следил за встречей из больничных палат, заверив в молитвенной близости и вверив всех материнскому заступничеству Девы Марии. Вечером 27 сентября в Лурде папа Лев XIV в частном порядке беседовал с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны церковнослужителей, четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Они принимали непосредственное участие в подготовке этой встречи. По сообщению зала печати Святейшего Престола, встреча в епископской резиденции длилась 2 часа. Папа встретился с каждым по отдельности и выслушал их истории, рассказы о пережитой боли и страданиях. Порой они, к сожалению, усугублялись соучастием или молчанием тех, кто мог бы помочь, а также выслушал их предложения о том, как не допустить повторения подобного. В завершение встречи епископ Рима обратился ко всем присутствующим, поблагодарив за болезненное свидетельство и подтвердив решимость сделать все, чтобы пережитое зло никогда не повторилось. Лев XIV выразил духовную близость жертвам и через них всем, кто перенес насилие и до сих пор несет его раны. Он поделился надеждой на сотрудничество, чтобы община верующих все больше становилась местом, где люди любого возраста могут обрести утешение и исцеление. Папа попросил молиться за него и преподал апостольское благословение. Участники встречи передали Святейшему Отцу письма от групп и отдельных лиц, с которыми связалась служба защиты детей при епископской конференции Франции. 1 октября Лев XIV возглавит молитву Розария о мире в Ватиканских садах. Вместе с папой будут молиться дети из римских школ и приходов. Всего ожидается от 700 до 1000 ребят. Эта встреча откроет Всемирную неделю молитвы «Миллион детей молятся Розарием», которая впервые в этом году продлится с 1 по 7 октября и объединит участников из разных стран в общей молитве о мире и единстве. Это молитвенное начинание уже более 20 лет проводит папский фонд «Помощь церкви в беде». В сообщении фонда отмечается, что в октябре, который традиционно посвящен Пресвятой Богородице, эта встреча имеет особенный смысл. Миллионы людей сегодня страдают от войн, насилия, преследований, бедности и неопределенности. Молитвенной встрече в Ватикане созвучно послание Фатимы. «В конце концов, мое непорочное сердце восторжествует». Молитвенная неделя продлится до праздника Пресвятой Богородицы Розария. Епархии, приходы, школы, общины и семьи на разных континентах смогут выбрать свой день для молитвы. Приглашаю всех присоединиться к молитвенной акции. Кардинал Курт Кох, президент папского фонда «Помощь церкви в беде», префект департамента по содействию единству христиан, напомнил о непорочном сердце Марии как модели жизни, полностью открытой Святому Духу. Богородица – это пример веры, любви и молитвы. Инициатива «Миллион детей молится Розарием» родилась в Венесуэле в 2005 году. Со временем она превратилась во всемирное молитвенное движение.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Этим христианским приветствием всегда открываются и завершаются передачи Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу – это не только наш девиз, но и программа действий всего Радио Ватикана и каждого из нас. Сегодня, 29 сентября, Католическая Церковь чтит память святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Архангел Гавриил является покровителем Радио Ватикана. Радио Ватикана, Радио Папы неустанно провозглашает послание, вложенное Архангелом Гавриилом в сердце Пресвятой Девы Марии. Это послание благодати, мира и спасения. Посредством Радио Ватикана благая весть о спасении доходит до всех уголков земли, до самых отдаленных регионов, чтобы нести всем людям доброй воли Слово Божье, Слово мира, надежды и любви, провозглашаемое даже в самые трагические периоды человеческой истории. Все мы, сотрудники Радио Ватикана, осознаем огромную ответственность нашей миссии и стараемся исполнять ее в духе веры.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Мы надеемся, что миротворческая миссия кардинала Дзуппи продолжится и что он сможет с готовностью вернуться в Москву, также и с тем, чтобы убедиться, как много делает поместная церковь и российские католики. Это пожелание выразил после недавней поездки в Москву архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий в Ватиканском госсекретариате отдел по связям с государствами и международными организациями. С 28 по 30 сентября кардинал Дзуппи осуществляет свою миссию в Москве. В программе институциональные встречи, связанные с вопросами военнопленных и перемещенных детей. Кардинал Дзуппи, глава Итальянской епископской конференции и специальный посланник Папы Льва XIV по гуманитарным вопросам, отправился в Российскую Федерацию уже в третий раз. Он был в Москве также в июне 23 и в октябре 24 года. Нынешний визит последовал за июльской поездкой Дзуппи в Украину, где он, в частности, посетил лагеря военнопленных солдат из России во Львовской области. Вопрос военнопленных с обеих сторон и детей, перевезенных из своих домов и находящихся вдали от собственных семей, вновь будет в центре переговоров. В интервью агентству ТАСС посланник Его Святейшества пояснил: «Встречи с российскими должностными лицами запланированы на понедельник, вторник и среду. Все они охватывают миссию, вверенную мне изначально Папой Франциском и затем подтвержденную Папой Львом XIV. Я получил задание поддержать усилия сторон по вопросам, касающимся детей, обмена пленными и проблемам, связанным с последствиями конфликта для гражданских лиц». Дзуппи добавил, что Святейший Престол анализирует все запросы, поступающие как со стороны Украины, так и со стороны России, в рамках уже начавшегося диалога. «Мы хотим и дальше развивать этот диалог», — отметил специальный посланник Папы, «поскольку осознаем, сколько страданий вызвано войной, и мы стараемся содействовать ее прекращению». Завершая четырехдневный апостольский визит во Францию, проходивший с 25 по 28 сентября, Папа Лев XIV возглавил мессу в кафедральном соборе святого Стефана в Меце на исторической земле Мозель у восточных рубежей Франции. На этой приграничной земле прозвучали слова папы о прощении, о духовном и моральном наследии Европы и о надежде. Размышляя над литургическими чтениями дня, папа обратился к ветхозаветным образам пророка Исаии — пустыне, саду и дому. Если пустыня напоминает о простоте и тишине, а сад — о красоте праведной жизни, то дом становится образом мира, который требует общих усилий. Христос в Евангелии учит, как превращать пустыню в оазис, насаждать сады и строить дома через прощение, милосердие и великодушие, а не через месть, возмездие, отказ от примирения. Вы, дети этой земли, терзаемые в прошлом братоубийственными конфликтами, хорошо знаете, тот, кто мстит, не становится сильнее того, кто прощает, отметил папа, подчеркнув, что примирение возможно лишь тогда, когда хватает мужества разорвать цепь обиды. Папа напомнил, что примирение и мир имеют не только личное, но и общественное измерение. Обращаясь к истории Европы, он подчеркнул, что ее духовное и моральное наследие складывалось задолго до современных экономических и политических структур. Своими корнями оно уходит в жизнь людей, которые на протяжении веков жили, проповедовали и передавали учение Евангелия. Особый вклад в эту историю, по словам папы, внесло монашество не только в духовной и культурной сфере, но и в сфере земледелия и ремесел. Это наследие, подчеркнул папа, стало основой моральных принципов европейского общества, в их числе первенство человеческой личности и священный характер человеческой жизни на всех ее этапах, защита свободы, семья как основа общества, внимание к бедным.

Рогало. Его работы, встроенные в стены собора, превращают храм в необыкновенный символ экуменического и межрелигиозного диалога. В них, по словам папы, раскрывается еще один смысл света. Он не отменяет различий, но соединяет разные истории и культуры в единую мозаику мира, столь необходимую нашей эпохе, переживающей разделения и конфликты. Завершая проповедь, папа пожелал местной общине стать маяком надежды для Франции, Европы и всего мира и верил ее молитвенному заступничеству Пресвятой Девы Марии и всех святых. Утром 27 сентября в амфитеатре Лурда папа Лев XIV встречался с епископатом Франции. Он призвал иерархов с мужеством и миссионерской изобретательностью отвечать на вызовы современного общества. Папа напомнил о глубокой исторической связи Франции с Пресвятой Девой. Именно в силу этой духовной традиции он призвал не поддаваться разочарованию из-за ошибок и падений прошлого, но с упованием их признавать, исцелять нанесенные раны и заново благовествовать. Лев XIV подчеркнул, что голос церкви вправе звучать в общественных дебатах Франции. В условиях ее специфического светского характера необходимо защищать право церкви проповедовать, воспитывать в подлинной свободе и открыто совершать богослужения. В качестве примера он напомнил о позиции французских епископов во время недавних дискуссий о конце жизни – и призвал их и впредь отстаивать ключевые ценности. Епископ Рима указал на богатое наследие французского католичества, святости, культуры, образования и миссионерской традиции. Восстановление Нотр-Дама может стать символом обновления поместной церкви. Сегодняшнее общество, переживающее поляризацию, рост насилия, неравенства и бедности, особенно нуждается в евангельской надежде и мире, источником которого является Христос, сказавший «Без меня не можете делать ничего». Особое внимание Лев XIV уделил молодежи. Рост числа молодых взрослых, проходящих катехуменат, он назвал обнадеживающим знаком и призвал епископов сопровождать эту благодать живыми общинами, милосердием и серьезным учением, укорененным в Слове Божьем. Католические школы, оставаясь открытыми для всех, не должны отказываться от своего воспитательного призвания, в центре которого Христос и целостное развитие человека. Лев XIV поблагодарил епископов за решительные меры против сексуальных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и призвал продолжать эту работу с максимальной бдительностью. Также необходимо поддерживать священников и заботиться о новых призваниях. С тревогой папа говорил о сокращении монашеских и особенно затворнических призваний, связав обновление церковной жизни с укреплением христианской веры в семьях. Единство, по убеждению папы, одна из главных задач церкви во Франции. Идеологические разделения ослабляют ее свидетельство, однако единство не означает единообразие. Оно требует общей веры, верности церковному преданию, учительству церкви, служению преемника святого Петра, диалога в духе соборности. Единственная программа нового миссионерского порыва остается неизменной, подчеркнул папа. Помогать, узнавать и любить Иисуса Христа подлинно, с живой верой, дабы уверовал мир. 27 сентября в Лурде папа Римский встретился с больными, людьми с инвалидностью, медицинскими работниками и волонтерами паломнического центра Нотр-Дам, обращаясь к тем, кто ежедневно сталкивается с человеческой уязвимостью, он призвал всегда защищать достоинство каждого человека и не допускать, чтобы страдание становилось основанием для лишения жизни. Размышляя о евангельской сцене Благовещения, епископ Рима говорил о взгляде Марии, в котором каждый человек предстает уникальным,
и бесконечно.

0: ценным. В эпоху, когда общество порой предпочитают не замечать человеческую хрупкость, необходим созерцательный взгляд, способность принимать жизнь как дар и видеть в каждом человеке живой образ Творца. Святейший Отец обратился к тем, чье существование осложнено тяжелыми заболеваниями и постоянной болью. «Ни один человеческий закон не должен лишать вас уверенности в вашем достоинстве», — подчеркнул Папа. «Достоинство человека не измеряется состоянием здоровья, возрастом или способностью вести самостоятельную жизнь. Оно присуще ему уже потому, что он человек». Именно в силу этого неотъемлемого достоинства искушение лишить человека жизни под предлогом ложного сострадания должно быть решительно отвергнуто. Невозможно считать нормальным лишение жизни. То, что законно, не обязательно нравственно. Папа призвал медработников быть прежде всего служителями жизни, заботиться о страждущем человеке, а не устранять его. Никто не имеет права, основываясь на лабораторных алгоритмах, решать судьбу конкретного эмбриона или старика. Медицина никогда не должна становиться служанкой запрограммированной смерти. В этом контексте Лев XIV призвал неустанно развивать паллиативную помощь и медицинские исследования, сопровождать больных с профессиональностью и нежностью. Поблагодарив работников центра, врачей, медсестер, волонтеров, капелланов и другие команды, служащие паломникам, папа напомнил больным: «Вы не бремя, а живое сердце нашей человечности и драгоценное сокровище для церкви». Он вспомнил и тех, кто не смог приехать в Лурд, и следил за встречей из больничных палат, заверив в молитвенной близости и вверив всех материнскому заступничеству Девы Марии. Вечером 27 сентября в Лурде папа Лев XIV в частном порядке беседовал с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны церковнослужителей, четырьмя мужчинами и тремя женщинами. Они принимали непосредственное участие в подготовке этой встречи. По сообщению зала печати Святейшего Престола, встреча в епископской резиденции длилась 2 часа. Папа встретился с каждым по отдельности и выслушал их истории, рассказы о пережитой боли и страданиях. Порой они, к сожалению, усугублялись соучастием или молчанием тех, кто мог бы помочь, а также выслушал их предложения о том, как не допустить повторения подобного. В завершение встречи епископ Рима обратился ко всем присутствующим, поблагодарив за болезненное свидетельство и подтвердив решимость сделать все, чтобы пережитое зло никогда не повторилось. Лев XIV выразил духовную близость жертвам и через них всем, кто перенес насилие и до сих пор несет его раны. Он поделился надеждой на сотрудничество, чтобы община верующих все больше становилась местом, где люди любого возраста могут обрести утешение и исцеление. Папа попросил молиться за него и преподал апостольское благословение. Участники встречи передали Святейшему Отцу письма от групп и отдельных лиц, с которыми связалась служба защиты детей при епископской конференции Франции. 1 октября Лев XIV возглавит молитву Розария о мире в Ватиканских садах. Вместе с папой будут молиться дети из римских школ и приходов. Всего ожидается от 700 до 1000 ребят. Эта встреча откроет Всемирную неделю молитвы «Миллион детей молятся Розарием», которая впервые в этом году продлится с 1 по 7 октября и объединит участников из разных стран в общей молитве о мире и единстве. Это молитвенное начинание уже более 20 лет проводит папский фонд «Помощь церкви в беде». В сообщении фонда отмечается, что в октябре, который традиционно посвящен Пресвятой Богородице, эта встреча имеет особенный смысл. Миллионы людей сегодня страдают от войн, насилия, преследований, бедности и неопределенности. Молитвенной встрече в Ватикане созвучно послание Фатимы. «В конце концов, мое непорочное сердце восторжествует». Молитвенная неделя продлится до праздника Пресвятой Богородицы Розария. Епархии, приходы, школы, общины и семьи на разных континентах смогут выбрать свой день для молитвы. Приглашаю всех присоединиться к молитвенной акции. Кардинал Курт Кох, президент Папского фонда «Помощь церкви в беде», префект Департамента по содействию единству христиан, напомнил о непорочном сердце Марии как модели жизни, полностью открытой Святому Духу. Богородица – это пример веры, любви и молитвы. Инициатива «Миллион детей молится розарием» родилась в Венесуэле в 2005 году. Со временем она превратилась во всемирное молитвенное движение.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!